68 года, с момента создания Deep Purple. Это пять музыкантов, делающих одно рок-дело, скажу так. Но за годы существования частью коллектива побывали 14 музыкантов, и только барабанщик Иэн Пейс оставался неизменным. Есть такой факт. В столице 3 часа 20 минут. Кто куда, тот и кутуни, блестящие приближаются к нам на ретро-ФМ.

в эти выходные. На этой неделе, 16 июля, мы поздравляли с днем рождения актрису, певицу, звезду гремлинов Фиби Кейтс. С днем рождения. Угадайте одной попытки, кто сейчас музыкально впереди на подходе на аэропорту. Ну, уверен, догадались. Еще раньше Фиби услышим. Лоу бега. Такие планы. В столице 3 часа 35 минут.

замечал подруг со скоростью судьбы.

должен был быть упорное слово «не подойду», они сами справятся. Вот сейчас на глаза попалась новость про паразитов, клещей. У них очередная новинка. Есть новые нано-версии, скажу так. Их очень сложно разглядеть, и при этом они такие же опасные, как и крупные. Такие очень, не очень новости. Давайте будем внимательнее. В столице 3 часа 50 минут. Крис Дебург и Смоки совсем скоро приснятся к нам на Ретро-ФМ. Всем практически доброго утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: что это за нахлынувшее желание все стянуть в себя? Музыкальная Джо Кокера. Магия, что ли, как вариант действует. Ну, по крайней мере, дресс-код сегодня вполне может быть свободный, комфортный, пижамно-уютный, скажу и так. Почему нет, если выходные позволяют серьезно и как-то по-деловому не наряжаться? Всем отличной субботы, отличного отдыха, разумеется, в такой же музыкальной компании Retro FM. Дубы колдуны и Backstreet Boys скоро к нам присоединятся. Ожидаем столица, 4 часа 20 минут.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

когда-то давно, именно на 22-й церемонии вручения наград Грэмми в 80-м году, эта композиция взяла статуэтку в номинации «Лучшая запись стиле диско». Но интересно не это, а то, что песня является единственной победившей в этой номинации вообще. Как так? Что с дела? Все просто. Просто номинацию ввели, упразднили в один и тот же год на фоне антидискового бунта. Было и такое. В столице 4 часа 36 практически минут. Несколько минут наших с вами ожиданий услышим Бонни Тайлер на ретро-эфире.

Место, локация, где ученые впервые нашли планету, которая выглядит как настоящая вторая Земля, находится в 48 световых годах от нас. По новым данным, у нее есть все, что нужно для появления земной жизни, но самих следов биологической жизни пока нет, не нашли. Возможно, именно пока. Физически это расстояние 454 триллиона километров. Нехило. На выходные шустренько слетать туда-обратно не выйдет. Столица 4 часа 49 минут. С целью музыкально зафиналить этот час к нам на Retro FM выдвинулись Sound Circle и Самоцветы.

столице 5 часов 20 минут. Подмосковные пираты. Неожиданно. Уже проснулись или как? Вопрос. Просто только что посмотрел на список отмечательно-замечательных событий, которые празднуются сегодня. И вот сегодня день подмосковного пирата. Неофициальный праздник, который отмечается ежегодно в третью субботу июля. Ну, в этом, получается, 18 июля сегодня. Инициатива зародилась в городе Пушкино, где компания энтузиастов ежегодно устраивает заплывы в костюмах по реке Серебрянке, поздравляя отдыхающих на берегу и угощая детей сладостями. Ну, если что, будьте в курсе. Ну, а музыкально на нас держат курс в нашу сторону на RetroFM команда Joy и Mirage.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают, косят зайцы траву, трынь траву на поляне и отстают.

Некоторых из нас вполне могут подкосить недозревшие или перезревшие фрукты. Многие скептически относятся к спелости арбузов в июле. Но тут специалисты заверяют, ешьте, не бойтесь. Есть много скороспелых сортов, вот к ним можно приглядываться смело. Как определять, вот тут не подсказывают. В столице 5 часов 35 практически минут. На Ретро-ФМ приближаются Стинг и Ля Буш.

0: Говорят, накапливается только усталость, и даже наша перевыспанность не сулит ничем хорошим. Но, по крайней мере, просто выспаться по стандарту, поставить себе такую цель, задачу и достичь ее вполне можно попытаться сегодня-завтра на выходных. Но, в любом случае, не вредим себе, насколько это возможно. Даем восстановиться, восстанавливаемся. В столице 5 часов 49 минут. Это Ретро FM, это Мадонна до финала этого часа.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: для космических путешествий. Каких-либо эта история от команды «Зодиак», но вполне подходящая такая песня-мелодия. Правда, для путешествия длительностью 48 световых лет или 454 триллиона километров нужно что-нибудь еще подобрать для разнообразия, скажу так. А так, на таком именно расстоянии от нашей планеты ученые давеча недавно нашли похожую Землю. По данным, у нее есть все, что нужно для появления земной жизни, но самих следов биологической жизни пока нет. Возможно, пока. В столице 6 часов 21 минута. К нам на Ретро-ФМ приближаются веселые ребята и Том Джонс.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Вопросом времени задается Сандра на Ретро-ФМ. Есть общая такая дилемма. Вроде и спешить не нужно, потому что в спешке можно наделать ошибок. Но, с другой стороны, возможны и более глобальные ошибки, если не поспешить. Все как-то определенно, неопределенно. Ладно, пофилософствовали с вами далее. Далее навстречу команде Санкт-Петербург на Ретро-ФМ. Столица 6 часов 35 минут.

три танца и рейджа на Retro FM. В середине 90-х ребята поэкспериментировали с дополненной реальностью, сняли видеоклип на эту историю с использованием передовых на тот момент компьютерных технологий. Позже видеоклип стал основой для интернет-мема. На минуточку. В столице 6 часов 49 минут. И до финала этого часа услышим на Retro FM Рикардо Фоли и Игоря Иванова.

Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную

0: Radical, как был, таким и остается. 76-го года. Bonnie M с момента выхода истории как вели, так и продолжает вести наблюдение. Клевый, клевый. Трек, слово, был записан случайно, как студийный эксперимент. Такие дела. В столице 7 часов 20 минут. Понятное дело, только проверенные временем истории для нас и с нами на Retro FM. Скоро услышим команду Браво.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще две комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
6: M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. M2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. M2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

вроде обычная суббота, но если присмотреться повнимательнее, то очень даже праздничная. Сегодня 18 июля, например, отмечаются День счастливого человека, День идеальной семьи, День голубых глаз, День подмосковного пирата. Праздник огурца в Суздале, главный летний гастрономический праздник города. Но его, похоже, в этом году будут там отмечать 1-2 августа. Поэтому прежде чем выдвигаться туда, лучше уточните. Точная же столичная, 7:35. Кто куда, Мэйвуд и доктор Албан приближаются к нам на радио.

Как говорится, хотеть не вредно, вредно не хотеть. Или, может, что-то путаю, так говорится, про мечты. Ну, похоже, кому-то пора идти отсыпаться, а кому-то, конечно, счастливо оставаться. Через 11 минут, ровно в 8 по Москве, сразу после Gypsy Kings, их зажигательный Бомба Лейла, встречайте Руслана Романова на Ретро FM. Все, я побежал, до встречи, меня зовут Дмитрий Майоров, услышимся.

0: тебе подпоют на-на-на. Ребят с нашего двора.
1: Надо полагать, что не все ребята вашего или вашего двора встают по субботам с позаранку, но постепенно, с каждой минутой, все больше тех, кто настроен на лучшую музыку, проверенную временем, готов нам подпеть и потанцевать. Прекрасный солнечный выходной хорошо бы дополнить еще и любимыми композициями. Кроме того, друзья, и полезной информации у нас для вас предостаточно. Я Руслан Романов, с этого часа с вами. Всем желаю доброго утра и предлагаю первым делом узнать гороскоп на день сегодняшний. Доброе утро!
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Суббота, 18 июля. На календаре отличный день для наведения порядка в мыслях и делах. Во второй половине дня могут озарить свежие идеи, а в личной жизни звезды советуют не спорить по пустякам. Овны, разговор с близким человеком может дать именно тот ответ, который вы давно искали. Тельцы, подключайте физическую активность для того, чтобы сбросить накопившиеся эмоции. Близнецы, у вас может появиться ощущение, что перед вами глухая стена. Попробуйте найти логику и учесть эмоции. Раки, сегодня будет гораздо проще донести свою мысль, однако по-прежнему необходима точность формулировок. Львы, вторая половина дня хороша для приобретений, особенно если вы дадите себе время подумать. Девы, первые часы дня расставят все точки над «и» в ваших планах. Весы, то, что утром будет размытым или тревожным во внутреннем пространстве, к вечеру приобретет понятные очертания. Скорпионы, вклад в общее дело без претензий на немедленный результат окажет положительное действие. Стрельцы, задача, которая утром будет казаться тупиковой, во второй половине дня найдет решение через свежий взгляд. В Козероге последовательное движение к пониманию серьезного вопроса важнее скорости. Помните об этом. Водолеи, звезды советуют не прятать эмоции и проблемы, а наконец-то освободиться от старого груза. Рыбы, настройтесь на совместный день с партнером, найдите дело, которое придется по душе вам обоим.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Солнечные проспекты, а еще бульвары, парки, скверы. Сегодня все это куда актуальнее, друзья. Погода шепчет и располагает к разного рода прогулкам и приятному времяпрепровождению на открытом воздухе. Не сомневаюсь, что этой возможностью сегодня вы воспользуетесь, не прекращая при этом воспроизведение, соответственно, и прослушивание любимой музыки на Ретро-ФМ. Все технические возможности для этого имеются. 8:19, точное столичное. Еще раз доброго утра всем. Я Руслан Романов. Первую половину этого дня проведу с удовольствием с вами. Впереди Гаррет Гейтс. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент, узнаете уже сегодня в час дня. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
9: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
10: празднично.
9: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
11: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Очень хочется верить, что сегодня и попутешествовать в отличной компании, и спеть дружную любимую песню, ну или хотя бы просто услышать ее на Ретро FM, все это доступно для вас и непременно будет реализовано. Мы, в свою очередь, любимые композиции вам гарантируем, так что делайте громче и не переключайтесь ни в коем случае. На Ретро FM первый на сегодня информационный выпуск с Маратом Бикметовым. Доброе утро.
1: Доброе утро. Азербайджан анонсировал полное восстановление авиасообщения с Россией. Прямые рейсы по ранее закрытым направлениям планируют возобновить в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ограничения, напомню, были введены после авиакатастрофы пассажирского самолета «Азал» в декабре 2024-го. Лавров, в свою очередь, сообщил, что страны урегулировали вопросы, связанные с крушением борта. Чемпионат мира по футболу близится к завершению. В финале турнира завтра в 10 вечера по московскому времени встретятся сборные Испании и Аргентины, а уже ближайшей ночью в полночь по Москве в матче за третье место начнут играть команды Франции и Англии. Напомню, в полуфиналах, прошедших ранее на этой неделе, Аргентина победила Англию 2-1, а Испания со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Число многодетных семей в России выросло почти на 15% по сравнению с началом прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом в 41 субъекте, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, действуют региональные программы по ее повышению. Софинансирование этих программ осуществляется из средств федерального бюджета. В этом году участниками таких программ стали почти 140 тысяч семей. Это в 4 раза больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. В России зафиксирован всплеск продаж кондиционеров. В конце июня, начале июля продажи увеличились на 37% в сравнении с таким же периодом прошлого года. А среди городов самый сильный рост показал Санкт-Петербург. Там спрос на кондиционеры вырос почти в 2,5 раза. В лидерах также оказались Волгоград и Москва. По словам экспертов, большинство россиян вспоминают о кондиционере только тогда, когда наступает жаркая погода. В середине следующей недели в Москву вновь придут затяжные дожди, однако сильных ливней ждать не стоит. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, устойчивой погоды без осадков не будет, хотя ее хватит только на 4 дня. При этом заметного похолодания ждать не стоит, температура воздуха составит плюс 20-25 градусов, тогда как завтра и в понедельник воздух может прогреться до плюс 28 градусов. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Руслан Романов на Ретро FM. Всем доброго утра и прекрасного дня.

0: Вот ритм и мелодия многих не оставляют равнодушными. А дуэт «Таван» мог бы так играть, ну, практически бесконечно. Однако наш эфир предполагает музыкальное разнообразие, а значит, будем двигаться далее. 8:35 в столице. Приветствую всех, кто проснулся и к нам присоединился. Через несколько минут услышим Евгения Белоусова на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в Алания Синема.
5: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
5: Алания Молл.
6: Московское шоссе 3К.
7: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А. «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция.
12: Нашли такой же товар дешевле?
11: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
13: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: оплачено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Леденде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-0 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: про лайф, или же она же наша жизнь, которая зачастую набирает такой ритм, что успеть все запланированное не представляется возможным, и уж тем более уделить время каким-то простым и приятным вещам, как, ну, элементарно расслабиться и музыку любимую послушать. В этой связи есть отличное решение — новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — новое приложение RetroFM. Скачивайте, запускайте и слушайте RetroFM в любой удобный момент, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
4: 12+.

0: Привет! Мы тут с наведением говорим до встречи и улыбаемся новому дню. Выходному, что характерно. Надеюсь, что и для вас, друзья, он таковым является. 9 часов 6 минут в Москве. Я Руслан Романов. Прямо сейчас предлагаю вашему вниманию гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Суббота, 18 июля. Отличный день для наведения порядка в мыслях и делах. Во второй половине дня могут озарить свежие идеи, а в личной жизни звезды советуют не спорить по пустякам. Овны, разговор с близким человеком может дать именно тот ответ, который вы давно искали. Тельцы, подключайте физическую активность для того, чтобы сбросить накопившиеся эмоции. Близнецы, у вас может появиться ощущение, что перед вами глухая стена. Попробуйте найти логику и учесть эмоции. Раки, сегодня будет гораздо проще донести свою мысль, однако по-прежнему необходима точность формулировок. Львы, вторая половина дня хороша для приобретений, особенно если вы дадите себе время подумать. Девы, первые часы дня расставят все точки над «и» в ваших планах. Весы, то, что утром будет размытым или тревожным, во внутреннем пространстве к вечеру приобретет понятные очертания. Скорпионы, вклад в общее дело без претензий на немедленный результат окажет положительное действие. Стрельцы, задача, которая утром будет казаться тупиковой, во второй половине дня найдет решение через свежий взгляд. Козероги, последовательное движение к пониманию серьезного вопроса важнее скорости, помните об этом. Водолеи, звезды советуют не прятать эмоции и проблемы, а наконец-то освободиться от старого груза. Рыбы, настройтесь на совместный день с партнером, найдите дело, которое придется по душе вам обоим.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: невольно возникает ощущение, что для происхождения того или иного артиста то место, где он родился и вырос, накладывает, в свою очередь, и отпечаток на музыку, им созданную и исполняемую, соответственно. Рафаэла Карра из солнечной Италии дарит нам соответствующего характера и произведения, которые мы с удовольствием слушаем регулярно на Ретро-ФМ. 9 часов 19 минут в Москве. Впереди у нас високосный год через несколько минут.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos. Костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
5: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
7: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ТК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Как утверждают некоторые источники, эту песню прекрасную ирландский музыкант Крис де Бург посвятил своей супруге Диане и при этом сетовал на то, что большинство мужчин даже примерно не могут вспомнить, какой наряд был на их избранницах при той самой первой судьбоносной встрече. Да, есть нам о чем задуматься, конечно же. Ну а так вот очень удобно, мне кажется. Песню написал, и уже точно не забудешь, что леди была в красном в данном случае. Еще больше музыкальных историй далее в нашем эфире «Столица половина десятого». Ну а прямо сейчас новости с Маратом Бекметовым на Ретро-ФМ. Доброе утро.
1: Доброе утро. В России изменятся правила возврата железнодорожных билетов. Новый механизм разработала Федеральная антимонопольная служба. Согласно ему, железнодорожные перевозчики получат право самостоятельно определять размер сбора за сдачу билетов. По новым правилам, эта комиссия не должна превышать 10% от стоимости проездного. Главная цель – защитить пассажиров от перекупщиков и сделать поездки более доступными. Новые правила помогут ликвидировать искусственный дефицит билетов в кассах. 89 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 12 проходят экспертизу. Обновленные данные сообщили в правительстве. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкера в Керченском проливе продолжаются. На пляжах Анапы отсыпают дополнительный слой чистого песка. Проводимые работы контролирует Роспотребнадзор. Кроме того, специалистами ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и полуострова Крым. 917 человек удалили с единого госэкзамена 2026 без права пересдачи в течение года. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, большинство учеников поймали на использование средств связи и шпаргалок. В прошлом году с экзамена удалили примерно такое же количество – 915 человек. Напомню, основной период ЕГЭ стартовал 1 июля. Завершился он так называемыми президентскими днями, в которые участники могли пересдать один из предметов по выбору. В России стартует новый футбольный сезон. Сегодня вечером в матче за Суперкубок встретятся петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. «Зенит», напомню, получил право сыграть в матче за Суперкубок как победителя российской премьер-лиги. В прошлом сезоне команда в 11 раз стала чемпионом страны. Ну а «Спартак» выиграл Кубок России. В финале этого турнира красно-белые победили «Краснодар» 4-3 по пенальти. Больше половины россиян считают себя трудоголиками, выяснили социологи. Значительная часть из них сталкивается с трудностями в разграничении работы и отдыха. Согласно исследованию, 72% опрошенных признали, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. Каждый третий испытывает тревогу без работы, а около трети россиян заявили о неспособности полноценно отдыхать. Несмотря на это, лишь часть работников воспринимает трудоголизм как серьезную проблему, даже при наличии таких признаков, как хроническая усталость, тревога, отсутствие полноценного отдыха. Конца выпуска курса валют. На выходные ближайший понедельник. Доллар 77 рублей 23 копейки. Евро 88 рублей 3 копейки. На этом пока все. Далее музыка и Руслан Романов на Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

0: по обыкновению только лучшие хиты, проверенные временем, звучат на Ретро-ФМ. Та музыка, которую мы прекрасно знаем, слушаем, любим. А помните ли вы, друзья, как все начиналось? Как зажигались эти звезды? Как создавались легендарные хиты? Премьера на Ретро-ФМ, программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку, а также ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Клуб «Сайбер-Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще две комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 07 70.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: с хитом Dance With Me. Полагаю, перевод тут не требуется, все очевидно. Танцуйте с нами, танцуйте лучше нас, дополню от себя. По-моему, и времени, и любимой музыки для практики в этом направлении у нас предостаточно. Вот буквально через несколько минут к нашему музыкальному марафону присоединится команда «Мираж». Не пропустите, в Москве 9:49.
1: Реклама.

0: круглосуточно. Шесть
1: плюс.
2: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: для милых дам, оформленный музыкально, дарит группа «Белый орел». И утро от этого становится только прекраснее, не так ли? Да и вообще, что не песня, то шедевр в нашем эфире. Так однажды, настроившись на ретро-ФМ, потом уже не остановиться, потому что нельзя быть на свете прекрасной такой радиостанцией. Да можно, что уж там.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Суббота, 18 июля. На календаре отличный денек для наведения порядка в мыслях и делах. Во второй половине дня могут озарить свежие идеи, а в личной жизни звезды советуют не спорить по пустякам. Овны. Разговор с близким человеком может дать именно тот ответ, который вы давно искали. Тельцы, подключайте физическую активность для того, чтобы сбросить накопившиеся эмоции. Близнецы, у вас может появиться ощущение, что перед вами глухая стена. Попробуйте найти логику и учесть эмоции. Раки, сегодня будет гораздо проще донести свою мысль, однако по-прежнему необходима точность формулировок. Львы, вторая половина дня хороша для приобретений, особенно если вы дадите себе время подумать. Девы, первые часы дня расставят все точки над «и» в ваших планах. Весы, то, что утром будет размытым или тревожным во внутреннем пространстве, к вечеру приобретет понятные очертания. Скорпионы, вклад в общее дело без претензий на немедленный результат окажет положительное действие. Стрельцы, задача, которая утром будет казаться тупиковой, во второй половине дня найдет решение через свежий взгляд. Козероги, последовательное движение к пониманию серьезного вопроса намного важнее скорости. Помните об этом. Водолеи, звезды советуют не прятать эмоции и проблемы, а наконец-то освободиться от старого груза. Рыбы, настройтесь на совместный день с партнером, найдите дело, которое придется по душе вам обоим. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на ретро-ФМ.

0: Друзья, что лето самого правильного цвета мы сегодня наблюдаем, по крайней мере, в столичном регионе. Можно сказать, эталонные оттенки. Все они вот здесь, за окном. И цвета солнца, и неба, ну и, конечно же, зелень. Без нее мы тоже никуда. Всем желаю прекрасного времяпрепровождения в эту субботу. Ну и вообще, желаю, чтобы все ваши планы реализовались в наступивший уикенд. В Москве уже 10 часов и 18 минут. Здесь по-прежнему я, Руслан Романов. Первую половину этого дня с удовольствием с вами в прямом эфире. Из музыки далее Кристина Агилера и Maroon 5. Все это вместе в одном музыкальном шедевре у нас уже через несколько минут. Просыпайтесь с удовольствием в нашей компании. Не переключайтесь.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
4: Ретро-ФМ.
6: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Реклама.
7: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
6: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка очень важна. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вот и мы на многое готовы, лишь бы все наши слушатели улыбались и чувствовали себя комфортно. Ретро-ФМ рядом с вами днем или ночью, в будни и на выходных. Транслируем только позитивные эмоции и дарим лучший аккомпанемент. Всех еще раз приветствую. Прямо сейчас новости с Маратом Бикметовым на Ретро-ФМ. Доброе утро.
1: Доброе утро. Азербайджан анонсировал полное восстановление авиасообщения с Россией. Прямые рейсы по ранее закрытым направлениям планируют возобновить в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ограничения, напомню, были введены после авиакатастрофы пассажирского самолета «Азал» в декабре 2024-го. Лавров, в свою очередь, сообщил, что страны урегулировали вопросы, связанные с крушением борта. Чемпионат мира по футболу близится к завершению. В финале турнира завтра в 10 вечера по московскому времени встретятся сборные Испании и Аргентины, а уже ближайшей ночью в полночь по Москве в матче за третье место начнут играть команды Франции и Англии. Напомню, в полуфиналах, прошедших ранее на этой неделе, Аргентина победила Англию 2-1, а Испания со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. Почти две трети родителей оформили своим детям банковские карты, пишет РИА Новости. Около трети при этом принципиально не хотят оформлять такие карты, 6% не нашли пока времени, а 4% никогда не слышали о детских картах. Также россияне рассказали, какие суммы выдают детям, так почти две трети опрошенных выделяют ребенку от 500 до 1500 рублей в месяц, а каждый десятый менее 500 рублей. Женский фестиваль спорта пройдет сегодня в столичном парке искусств «Музеон». В рамках проекта «Лето в Москве» его организует городской департамент спорта. Посетительниц ждут групповые тренировки, лекции, мастер-классы и не только. При этом для мужчин и самых маленьких гостей подготовлены отдельные зоны для отдыха и активностей. Ну а вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов проведет зарядку и автограф-сессию. В Казани планируют установить новый гастрономический рекорд. 70 человек под руководством кондитера Рината Акзамова и шеф-повара Ильдара Такиулина соберут 10-метровую башню из чак-чака. Для приготовления национального десерта потребуется 2 тонны муки, более 30 тысяч яиц, почти 2 тысячи литров меда и свыше 500 килограммов сахара. После фиксации рекорда самый большой чак-чак смогут попробовать все желающие. В конце выпуска курсы валют. На выходные и ближайший понедельник доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Руслан Романов на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: вашего вдохновения, воодушевления звучит вот эта необыкновенная красоты мелодия, исполненная шведским коллективом Secret Service. Кстати говоря, вышла композиция на 6-м по счету студийном альбоме группы в 1987 году. На часах в столице 10:37. Из музыки совсем скоро Александр Розенбаум и группа Bonnie M обеспечат нам прекрасный комплимент для новых подвигов и свершений. Не переключайтесь.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. 12+.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «Сом» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: столице уже 10 часов и 48 минут. Полагаю, что это является основанием сказать, что субботнее утро уже практически состоялось. И в данном случае под лучшую музыку, проверенную временем. Группа Якида с нами в продолжении этого часа. Скоро услышим команду Foreigner и Льва Лещенко буквально через несколько минут. Рад всех приветствовать.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru.

0: круглосуточно.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетно. Регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инсталат Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Cooper.ru/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: неделе, почувствовать себя не просто позитивно, а даже как-то, знаете ли, необыкновенно прекрасно, если не сказать по-королевски, вот с отсылкой, конечно же, на эту песню группы «Абба», может каждый, нужно всего лишь настроиться на ретро-ФМ, услышать любимую музыку и понять, что жизнь, она прекрасна. 11 часов 20 минут в Москве, я Руслан Романов, рад всех приветствовать и сообщить, что любимой композицией наполняют наш эфир круглосуточно. Далее Глен Медейрос и Валерий Сюткин на Ретро-ФМ. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент, узнаете уже сегодня в час дня. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Как отлично провести выходные?
1: Конечно, в Алания Синема.
0: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
1: Уютные кинозалы, невероятный звук
0: и великолепная картинка.
1: Ежедневно с 10 утра.
0: Алания Молл.
1: Московское шоссе 3К.
2: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
3: празднично.
2: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
4: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб «Сайбер Икс».
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей – приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Cyber X на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

надо жить. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: регулярные в нашем эфире случаются неожиданные и интересные рандеву, ведь каждое воскресенье в 13.00 на Ретро FM шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на разнообразные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро FM, и если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. Так что оставляйте ваши вопросы на сайте retrofm.ru, а уже в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, автор песен, солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Наталья Гулькина. Не пропустите, включайте Ретро FM в 13.00. Скучно не будет.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29 33 66. Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте «Моялегенда.ру». Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 1-6-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Достигнутом мы явно не собираемся и пойдем-таки дальше вместе под лучшую музыку на Retro FM. Искренне надеюсь, друзья, что наши с вами планы и приоритеты, так сказать, совпадают. 11:49, точное столичное время, через пару минут в нашем эфире Сиси Кетч и группа Смоки. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. We'll be right back.

0: полдень в российской столице. Далее группа Dire Straits, «Руки вверх» и Modern Talking через пару мгновений на Retro FM.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Почти 60 тысяч исследований с помощью искусственного интеллекта провели с начала года в медучреждениях Северной Осетии. Об этом сообщает глава республики Сергей Миняйло. Цифровой помощник помогает врачам анализировать КТ, маммограммы и рентгеновские снимки. Современные технологии экономят время и снижают риск ошибок в постановке диагноза. Лечение назначает врач. По словам Миняйло, также планируется внедрение ИИ для расшифровки ЭКГ. Это поможет специалистам оперативнее выявлять нарушения сердечного ритма. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Проект закона о государственных языках Северной Осетии направлен на общественную экспертизу. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте парламента региона. Предложения могут вносить совершеннолетние граждане, а также социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и действующие в республике. Предложение необходимо представить в письменной форме до 15 сентября по адресу Площадь Свободы, 1, или на электронную почту комитетнацпол@mail.ru. Почти 5 миллионов рублей направят на ремонт энергообъекта в Дегорском районе. Как сообщает пресс-служба филиала Россети «Северный Кавказ» «Севкавказэнерго», это позволит повысить надежность электроснабжения 6 населенных пунктов, где проживает порядка 18 тысяч человек. До конца года планируется отремонтировать

0: госуслуг. Сегодня в мире отмечается День счастливого человека. В этот день можно ощутить особенную легкость и радость, насладиться моментом и просто быть жизнерадостным. Неофициальный праздник призван напомнить о том, что счастье не зависит от внешних обстоятельств, а находится внутри каждого из нас. Способность видеть прекрасное вокруг себя, радоваться мелочам и ценить каждый день как особенный дар. Вот оно, истинное счастье. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 78 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты 89 рублей 90 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: смотрю, друзья, в окошко из уютной студии Retro FM и понимаю, что все-таки, как ни крути, а лето тоже время чудес. Один только отпуск чего стоит, к которому все готовятся основательно, ждут его с нетерпением. Ну а про круиз Retro FM 2026, который, о чудо, стартовал сегодня, и говорить нечего. С 18 по 28 июля победителей игры ждет невероятное путешествие в Грецию, где они проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62 65 55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos. Костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ Галерея. Второй этаж. Пусть школа будет модной.
3: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: 20:35. Рад приветствовать всех, кто настроен на лучшую музыку и на Ретро-ФМ соответственно. Приятного аппетита! Вот так неожиданно для всех тех, кто уже приступил к обеденной трапезе. А впереди коллективы Zodiac и Village People. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
4: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
5: Алания Молл.
6: Московское шоссе 3К.
7: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб Cyber X.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Cyber X на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Итак, друзья, в столице 12 часов 47 минут. Видимо, пришел момент, когда я вынужден откланяться и пожелать вам прекрасных выходных, ведь каких-то 10 небольших минут остается у нас до старта программы «Ю» на Ретро-ФМ. Это новый познавательный проект, в котором вы узнаете много захватывающих подробностей о звездах музыкального Олимпа. Как все начиналось, как создавались легендарные хиты. Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку. Вы услышите самые известные хиты и, что характерно и немаловажно, уникальные, редкие треки любимых исполнителей. Скажу вам по секретику. Сегодня речь пойдет о группе Roxette. Программа «Ю» каждую субботу на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите. Всем хорошего настроения и удачи.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: или самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А садиться 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
8: Ретро-ФМ.

0: Москве 13 часов. Давайте начнем программу «Ю» и обязательно узнаем кое-что интересное про любимых артистов.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Всем привет! Это наша очередная долгожданная субботняя встреча. Здесь про музыку и про тех, без кого бы ее не было. Сегодня за музыкальными впечатлениями отправимся на скандинавский полуостров, а именно в Швецию. Расскажу про легендарный коллектив, который так же, как и все участники программы «Ю», стал частью саундтрека нашей с вами жизни. И хотя в составе группы это и бывало разное количество музыкантов, но по большому счету «Роксет» — это дуэт, существовавший благодаря талантам двух замечательных артистов — это Пер Гессле и Мари Фредриксон. «Роксет» — не просто коммерчески успешный проект. Это настоящее культурное явление, которое сильно повлияло на представление о европейской музыке. До их появления в конце 80-х Швеция ассоциировалась исключительно с квартетом «Абба», о которой, кстати, я уже рассказывал в программе «Ю». Но Мари и Пер также смогли подарить миру музыкальные шедевры, сопоставимые по масштабу легендарной четверки. Они создали уникальный узнаваемый музыкальный почерк, такой сплав мощного эмоционального женского вокала, драйвовых гитарных рифов, безупречных аранжировок и, конечно, гениальных запоминающихся мелодий. Под их треки, включая красивые баллады, грустили, влюблялись и подзаряжались эмоционально, и на самом деле продолжают делать это и сейчас, в том числе благодаря тому, что музыка «Роксет» регулярно звучит в эфире «Ретро-ФМ». Сегодня мы вспомним, как все начиналось, как зарождался легендарный дуэт, будут интересные истории, связанные в том числе и с песнями, и, конечно, сама музыка с неповторимым драйвом и особой атмосферой. Начнем с одного очень мощного хита, с которым у многих ассоциируется группа «Роксет». Эта песня вышла, когда коллектив находился на пике популярности в начале 90-х, а если точнее, в 92-м году. Композиция «How Do You Do» вошла в состав альбома «Туризм» и сегодня станет первой, которую мы услышим в программе «Ю».

0: Одна из визитных карточек группы Roxette. Культовая, невероятно жизнерадостная песня «How do you do?». Кстати, для раскрутки этого хита был использован один очень эффективный способ. Видео с этой песней транслировалось во время чемпионата Европы по футболу в Швеции в 92 году, что обеспечило мгновенную узнаваемость у миллионов людей.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня у нас легендарный шведский дуэт группа Roxette. Вот сейчас нам с вами кажется, что их успех был неминуем, но в середине 80-х все не казалось таким очевидным. В те годы один из будущих участников и автор песен Пер Гесли уже был довольно известным музыкантом и солистом группы Юлина Тиде по нашему «Золотые времена». Мари Фредриксен тоже не была новичком в музыке, она развивалась. Послушаем, как звучали по отдельности будущие Roxette. Вот это известный в Швеции хит, песня Пера Гесли в составе той самой группы Юлина Тиде.

«Соматида», по-нашему «Летнее время» в исполнении Пьера Гесли. А вот так сольно звучала Мари Фредриксон до того, как она стала частью легендарного дуэта «Роксет».

Песня называется «Энюдовташалек». Все еще пахнет любовью. Наверное, важным фактором для их объединения стало то, что оба они жили и репетировали в одном городе – Хальмстад. Для Пера это был родной город, Мари переехал туда на учебу в музыкальный колледж. В общем, получилось так, что они репетировали в одном месте и часто общались, но решение о создании дуэта появилось далеко не сразу. Здесь главную роль сыграла уже звукозаписывающая компания, менеджмент, который посчитал, что мелодичные песни Пера Гесли в сочетании с мощным, пронзительным вокалом Мари Фредриксон – это идеальная формула для международного успеха. Сами музыканты долго сомневались и опасались потерять индивидуальность, но, как мы теперь понимаем, напрасно. Кстати, название коллектива «Roxette» было позаимствовано из песни британской группы «Dr. Feelgood». Вот из этой.

В общем, получается, что Роксет – это имя девушки из песни. Ну, а дебютной композицией наших главных героев стала работа, которую Пер изначально написал для другой исполнительницы, но та от нее отказалась. Интересно, что эта песня изначально была на шведском языке. Она называлась «Сватаглас» – «Темные очки». Вот так она звучала в исполнении самого Пера Гесли.

Кстати, эта версия никогда не выходила официально. В английской версии и с другой аранжировкой песня зазвучала совершенно по-новому. Она получила название «Never Ending Love» — «Бесконечная любовь». Именно этот трек в 86-м году дал понять музыкантам из Roxette, что они находятся на правильном пути. Сейчас мы, по сути, послушаем песню, благодаря которой и появился легендарный шведский дуэт. В программе «You», не побоюсь этого слова, исторический дебютный трек под названием «Never Ending Love».

0: Never Ending Love от группы Roxette. Это была искра, из которой вскоре разгорелось настоящее пламя мировой популярности. Интересно, что звукозаписывающая компания изначально сильно сомневалась, выпуская их дебютный сингл, поэтому первый тираж вышел даже без фотографий участников на обложке. Были опасения, что возможный провал дуэта может навредить успешным сольным карьерам Мари и Пера. Но песня мгновенно взлетела на верхние строчки хит-парада в Швеции в 86-м году.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Продолжаю рассказ о шведском дуэте, который покорил мир. Да, сегодня речь о группе Roxette. Предыдущая песня «Never Ending Love» вошла в состав их дебютного альбома под названием «Pearls of Passion». Эта пластинка имела большой успех, но успех этот ограничивался только Швецией. В 88-м году вышел их второй альбом «Look Sharp», «Смотри в оба». Кстати, именно благодаря этой пластинке мы познакомились, например, с невероятной балладой «Listen to your heart».

основную роль в мировом успехе группы Roxette сыграла другая песня с этого же альбома. Судьбу дуэта решил невероятный случай. Причем слово «случай» здесь ключевое. Главную роль в этом важном историческом эпизоде исполнил самый обычный американский студент по имени Дин Кушман. В 1988 году он приехал в Швецию на учебу по обмену и успел оценить песни наших сегодняшних героев. В общем, на родину, в Америку, Дин вернулся не только с новыми впечатлениями, но и с диском «Look Sharp». Затем он принес этот диск на одну из радиостанций в городе Миннеаполис в Америке и попросил поставить песню в программе по заявкам. Спустя какое-то время диджеи все-таки обратили внимание и поставили в эфир песню «The Look», которая моментально заинтересовала американских слушателей и вскоре уже звучала на многих радиостанциях по всей стране. То есть без затрат на масштабную рекламную кампанию «The Look» моментально взлетела на самую первую строчку престижного американского чарта Billboard Hot 100. Давайте прямо сейчас послушаем ту самую легендарную композицию, которая, по сути, обеспечила группе Roxette мировую славу.

0: «The Look» — песня, которая сделала группу «Roxette» мировыми суперзвездами. Кстати, интересно, что появилась она практически случайно, когда Пьер Гесли осваивал новый синтезатор и в процессе уловил интересное звучание. К тому же, текст композиции во многом бессмысленный набор слов, который должен был быть временным, но в итоге решили оставить все как есть. «Walking like a man, hitting like a hammer» — «Ходит как мужчина, бьет как молоток» в переводе. Правда, в некоторых художественных переводах говорится «идет уверенно мужской походкой, разит на повал, словно молот».
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня вспоминаем шведский дуэт «Roxette». Понимая, что невозможно вместить в одну программу все песни и все истории, связанные с легендарным коллективом, сейчас предлагаю небольшой блиц по самому коммерчески успешному третьему альбому «Joyride» 91 года с тиражом около 11 миллионов копий. Веселая прогулка или поездка по-нашему. Мы с вами как раз тоже пробежимся по главным песням. Главный трек «Joyride» появился благодаря семейной записке. Жена Пьера Гесли оставила ему на столе послание. «Привет, дуралей, я люблю тебя». По-английски это «Hello, you fool, I love you». Именно эти слова превратились в знаменитую строчку из песни.

Кстати, название «Joyride» Пьер одолжил у легендарного Пола Маккартни, который однажды так описал процесс совместного написания песен с Джоном Ленноном — «Joyride». Также на пластинке «Joyride» есть очень пронзительная песня «Fading like a flower» — «Увидаю словно цветок», которая изначально задумывалась как динамичная гитарная композиция, но во время записи в студии превратилась в мощнейшую фортепианную балладу.

Но завершим наш обзор пластинки Joyride 91 года песней «Spending My Time». Кстати, это первая композиция группы Roxette, на которую я в свое время обратил внимание в 97 году. Однокурсник дал послушать диск с их песнями, который я, конечно, сразу же перекатал на кассету на всякий случай. Давайте послушаем ее целиком в программе «You Spending My Time». Коротаю время или коротаю дни.

0: Интересно, что в разгар продвижения песни «Spending My Time» в конце 91 года американское отделение звукозаписывающего лейбла внезапно сменило руководство и уволило всю команду, которая занималась группой Roxette. В итоге вот эта песня осталась в США без поддержки, что, собственно говоря, никак не помешало завоевать сердца многих слушателей по всему миру.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-60.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка из Кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
9: празднично.
8: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка». 63.
10: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
12: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
13: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Итак, продолжаю рассказ о талантливых людях. Сегодня это шведский дуэт Роксет. И сейчас немного о том, какие артисты и песни, скажу аккуратно, возможно, вдохновляли Пера Гессле при написании аранжировок для своих песен. Я ни в коем случае не намекаю на плагиат ни на какой, потому что если увлечься, то вообще можно дойти до того, что все композиторы этим грешат, потому что используют одни и те же 7 нот. В общем, не до такой степени, но все же. Иногда интересно наблюдать и слышать общее у разных артистов. Не знаю, как вам, а мне, например, песня Dangerous группы Roxette, ну, как минимум, своим настроением напомнила один очень известный хит. Сначала давайте послушаем Roxette.

Конечно, это Майкл Джексон. Как я и сказал, не будем увлекаться, но все-таки проведем, пожалуй, еще одно сравнение. Для этого давайте вспомним одну очень известную австралийскую группу.

Это коллектив Savage Garden и песня 96-го года «I Want You». А в 2001 году, когда у группы Roxette вышел альбом «Room Service», многие музыкальные критики и любители музыки обратили внимание на то, как звучит песня «The Center of the Heart» с этой пластинки. Давайте послушаем композицию и составим свое мнение по поводу того, насколько она местами похожа или не похожа по звучанию на группу Savage Garden. Итак, в программе «You» Roxette «The Center of the Heart».

0: Один из самых мощных хитов группы Roxette – «The Center of the Heart». Интересно, что первая демо-версия песни была записана еще в 1997 году. Но тогда были вопросы к аранжировке, и она на какое-то время легла в стол. Как мы понимаем теперь, решение это было верным. В 2001 году композиция приятно удивила нас своим звучанием.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Рассказывая про группу Roxette, конечно, невозможно обойти стороной песню, которая навсегда вписана в мировую поп-культуру и к тому же прочно ассоциируется с романтичным кинематографом. Конечно, речь идет о красивой балладе «It must have been love». Должно быть, это была любовь. Интересно, что изначально эта композиция совсем не предназначалась для голливудского кино и вообще ни для какого другого кино. Пьер Гесли написал ее в 87 году как красивый рождественский сингл. Оригинальное полное название трека тогда звучало как «It must have been love, Christmas for the broken-hearted», то есть добавлялось еще про Рождество и разбитые сердца. Песня имела успех в Швеции, но не более того. Однако в судьбу трека вмешался его величество случай. В 90-м году кинокомпания Touchstone Pictures предложила Пьеру Гесли написать песню для романтической комедии «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. А поскольку из-за плотного гастрольного графика абсолютно не было времени, Пьер предложил уже записанную рождественскую балладу, немного скорректировав текст и аранжировку. Например, в изначальном варианте была вот такая строчка со словами «A hard Christmas day» — «Тяжелый рождественский день». Ну а версия, которую мы знаем, звучит уже по-другому. «Christmas day» превращается в «Winter's day», то есть день становится не рождественским, а просто зимним. Именно эта версия стала международным хитом. Кстати, группа Roxette чуть позже, в 96-м году, выпустила вариант песни для испаноязычного рынка.

Gnosis Yes Amor. Тоже получилось очень и очень красиво. Но мы с вами сейчас послушаем, конечно, ту самую, что звучит в финальной сцене легендарного фильма «Красотка». В программе «Ю» группа «Roxette» «It must have been love». Должно быть, это была любовь.

0: Одна из самых красивых историй о разбитом сердце – песня, которая идеально вписалась в голливудское кино и полюбилась многим зрителям и слушателям. Группа Roxette – It Must Have Been Love.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».

0: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр AS Medical. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Homeberry все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
1: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
2: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Итак, сегодня легендарный и очень успешный дуэт из Швеции, группа Roxette. Сейчас расскажу еще об одном важном, пятом по счету альбоме под названием Crash Boom Bang. Эта пластинка стала одной из самых продаваемых. Запись проходила не только в Стокгольме, а также в Лондоне и даже на живописном итальянском острове Капри. Главный трек с очень драйвовым названием Crash Boom Bang, как мы знаем, на поверку оказался невероятно нежной и красивой балладой.

интересный факт. В Северной Америке альбом продвигали очень необычным образом. Сокращенная версия диска продавалась в одной известной сети ресторанов быстрого питания. С одной стороны, это принесло большие продажи, а с другой, полная версия встретила уже меньший интерес у слушателей. А еще важно, что в рамках масштабного мирового турне в поддержку альбома «Crash Boom Bang» Roxette впервые добрались до нашей страны. 1 и 2 мая 1995 года Пер Гесли и Мари Фредриксон устроили грандиозное шоу в московском спорткомплексе «Олимпийский». Конечно, это был не единственный приезд в нашу страну, но точно очень эмоциональный и запоминающийся навсегда, особенно для тех, кому удалось тогда попасть на концерты. Возвращаемся к пластинке «Crash Boom Bang», и рассказ о ней точно был бы неполным без упоминания песни, которая стала визитной карточкой всего альбома. Речь идет о треке «Sleeping in my car». Интересная история его появления. Дело в том, что практически перед выпуском альбома Пер Гесли понял, что в нем не хватает чего-то бунтарского, быстрой и энергичной композиции. И, несмотря на усталость, накопившуюся на гастролях и при работе в студии, он написал этот яркий хит буквально за 1 час. Прямо сейчас в программе «Ю» группа Roxette «Sleeping in my car».

0: Кстати, песня «Sleeping in my car» 94 года стала последним крупным синглом Roxette, который смог пробиться в престижный американский чарт Billboard Hot 100, что, конечно, дополнительно подкрепило статус группы как мировых звезд.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Продолжаем о людях, которые подарили нам много любимых песен. Дуэт, который точно понимал, как должны звучать чувства и яркие эмоции, шведская группа Roxette. Теперь перенесемся в октябрь 2002 года. К этому моменту группа уже находилась в статусе мировых знаменитостей. Позади были 7 успешных альбомов и уже упомянутый сегодня легендарный хит из фильма «Красотка», а также мировые турне, миллионы проданных записей. Тогда Пер Гессле и Мари Фредриксон решили подвести промежуточные итоги и выпустить большой сборник своих баллад. Специально для него Пер написал несколько новых треков, главным из которых стала одна очень красивая и глубокая баллада под названием «A Thing About You», которую можно вольно перевести как «Без ума от тебя» или «Я к себе неровно дышу». Кстати, запись песни проходила в культовой стокгольмской студии Polar Studios, где когда-то работали над своими шедеврами очень известные соотечественники Roxette, группа ABBA. А основная партия в композиции «A Thing About You» принадлежит Перу Гессле, а голос Мари Фредриксон создает неповторимый бэк-вокал в припеве. Осень 2002 года стала для Roxette переломным моментом. Прямо перед началом масштабного промо-тура Мари Фредриксон столкнулась с тяжелейшим испытанием. Внезапные проблемы со здоровьем и обнаруженный недуг заставили певицу сфокусироваться на лечении. Из-за этого группа отменила все выступления, а песня «A Thing About You» так и осталась композицией, которую дуэт ни разу не исполнил вживую на сцене. Эта мелодичная баллада, конечно, попала тогда в чарты многих стран и до сих пор для многих остается одной из самых любимых песен группы Roxette. В программе «Ю» еще один суперхит от шведского дуэта «A Thing About You».

0: грустная, но красивая и, конечно, с присущей фирменной скандинавской романтикой песня «A Thing About You» в исполнении группы Roxette. Кстати, меланхоличное настроение этой баллады хорошо подчеркивает сдержанное, полностью черно-белое видео от режиссера Йонаса Окерлунда, который, кстати говоря, работал со многими большими знаменитостями, включая Леди Гагу и Мадонну.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Да, в программе «Ю» сегодня легендарный шведский дуэт «Роксет». Когда его участнику Перу Гесле задавали вопрос, с чего началась группа, он отвечал, что все началось с того, что однажды в Ливерпуле собрались четверо парней и назвали свою группу «Битлз». Звучит поэтично, конечно. Знаменитая четверка повлияла, понятное дело, на многих артистов по всему миру. Между прочим, наши сегодняшние герои Пер и Мари в 93-м году записали кавер на песню «Help». Причем сделали это на знаменитой студии Abbey Road. Давайте послушаем фрагмент этого чуда.

Группа Roxette с кавером на легендарный хит группы Beatles Help. У них песня стала медленной, красивой акустической балладой. Сама эта запись показала, насколько значимым для них было творчество парней из Ливерпуля. Кстати, программа You о группе Beatles есть в подкастах на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. В финале программы, как всегда, немного цифр. Группа Roxette за всю историю выпустила 10 студийных альбомов и продала более 75 миллионов записей по всему миру. При этом синглы дуэта 4 раза возглавляли главный престижный американский чарт Billboard Hot 100. Roxette получили множество престижных премий, включая MTV Video Music Awards. Более того, в 2003 году король Швеции лично наградил Мари и Пера медалями за выдающиеся музыкальные заслуги перед страной. Но главное достижение Roxette измеряется не музыкальными наградами и медалями, а самой настоящей народной любовью. Конечно, трагический уход Мари Фредриксон в 2019-м стал невосполнимой потерей, но музыка группы Roxette продолжает жить с нами и, конечно, звучать в эфире Retro FM. Сейчас послушаем композицию, которая отличается от привычных рок-баллад. Песня Stars написана в стиле евроденс и еще из особенностей участие детского хора, который исполняет припев. В следующую субботу снова будет рассказ о любимых артистах. Свои пожелания оставляйте в сообществах Retro FM в соцсетях с пометкой программы You. И не забывайте, что все выпуски в любое время можно послушать в подкастах Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

0: Два часа дня в российской столице. Прямо сейчас на Ретро ФМ. Время приветов и поздравлений.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Почти 60 тысяч исследований с помощью искусственного интеллекта провели с начала года в медучреждениях Северной Осетии. Об этом сообщает глава республики Сергей Миняйло. Цифровой помощник помогает врачам анализировать КТ, маммограммы и рентгеновские снимки. Современные технологии экономят время и снижают риск ошибок в постановке диагноза. Лечение назначает врач. По словам Миняйло, также планируется внедрение ИИ для расшифровки ЭКГ. Это поможет специалистам оперативнее выявлять нарушения сердечного ритма. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Проект закона о государственных языках Северной Осетии направлен на общественную экспертизу. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте парламента региона. Предложения могут вносить совершеннолетние граждане, а также социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и действующие в республике. Предложение необходимо представить в письменной форме до 15 сентября по адресу Площадь Свободы, 1, или на электронную почту комитетнацпол@mail.ru. Почти 5 миллионов рублей направят на ремонт энергообъекта в Дегорском районе. Как сообщает пресс-служба филиала Россети Северный Кавказ Севкавказэнерго, это позволит повысить надежность электроснабжения 6 населенных пунктов, где проживает порядка 18 тысяч человек. До конца года планируется отремонтировать 13 трансформаторных подстанций и 3,5 километра линий электропередачи. Также будут расчищены охранные зоны ЛЭП от деревьев и кустарников. В Северной Осетии почти 8 тысяч семей с двумя и более детьми получили ежегодную выплату. Новой мерой поддержки может воспользоваться каждый из работающих родителей, чей доход не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ.

0: выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 78 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты 89 рублей 90 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Jump in my car. Запрыгиваем в программу Филичита и переходим к вашим сообщениям. Поздравляю мою маму Наталью. С днем рождения. Сегодня ей 45 и 366 дней. Написал сын Ваня. Ваня, присоединяюсь к поздравлениям. Желаю вашей маме огромного-огромного счастья. А это еще не все. Ваня далее продолжает. Поздравьте моего друга Гордея. Пожалуйста, у него день рождения в один день с моей мамой. От Ивана это. Гордей, и вас тоже с праздником. Пожелание хорошего дня Динару из города Нурлат. Пусть в этот дождливый день настроение будет позитивным. Твои родители, сестренка Лиана, подписались. Далее, цитирую. Здравствуйте, любимая и неповторимая радио и программа Филичита. Как быстро все-таки заканчиваются выходные дни. И уже завтра надо идти на работу. Мы с сестрой сейчас на даче, занимаемся цветами. Однако не нужно унывать, что закончится отпуск и просто выходные. Пусть у всех слушателей будут отличные выходные, только хорошие новости. Всем удачи, Наталья из Москвы. Наталья, вы, как мне кажется, немножко торопите события. Завтра, слава богу, еще воскресенье. И вроде как выходные. Так что не пугайтесь нас. И нас не пугайте, и сами расслабьтесь. Отдыхаем.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: В очередной раз хочется напомнить легендарную фразу, сказанную Фредди Меркьюри: «Чем больше у меня проблем, тем лучше мои песни». Ну и судя по песням, проблем у него было, видимо, действительно очень много. Ну а у нас много приветов и поздравлений, к которым мы и переходим прямо сейчас. Цитирую дословно все, что имеется к этой минуте. Здравствуйте. Хотел бы поздравить с днем рождения свою подругу Екатерину Петрину. Я не знаю, где здесь ставить правильное ударение, так что, если что не так, простите. Пожелайте здоровья, благополучия, исполнения всех желаний. Хорошего настроения от Светланы. Мухаммад Аланов далее пишет: передайте, пожалуйста, привет моему другу с детства. Его зовут Павел, он из Москвы, обожает ретро-ФМ. Когда едем с ним в машине, вас только и слушаем. Большие молодцы. Прошу передать привет любимой жене Галине. Мы сейчас на даче, ровно через 30 минут у меня приготовится замечательный романтический ужин для тебя. Галчонок, я тебя люблю, твой Андрюша Сергеев, город Северск, Томская область. Галина, как вам повезло, однако, с мужем. Поздравляю дорогих родителей Светлану Александра Кашуриных с 34-й годовщиной свадьбы и передаю привет от дочери Марии. Ну и еще одно послание. Передайте привет моему мужу Валерию Переславцеву и поздравьте с днем металлурга. Люблю его. Сообщение, к сожалению, без подписи. Валерий, с профессиональным праздником вас, я так понимаю. Ну и поздравления от жены и от Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: сегодня в Москве погода прям так и шепчет. Гуляй и наслаждайся жизнью, как нам, собственно, и рекомендует Юрий Антонов. К вашим сообщениям переходим, друзья. Привет, любимая радио Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой дочке Марусе, которая копия моего любимого мужа Олега. Всегда слушаем Ретро-ФМ. Вы супер. Подпись Елена. Елена, вы тоже супер. Любимая Ретро-ФМ, Феличита самая лучшая. Передайте привет самому лучшему мужчине на земле, моему мужу Ивану. И скажите, что я его люблю больше жизни. Он мое счастье, он мое все. Написала нам Ольга из Хабаровска. Надеюсь, что Иван все это услышал. В мессенджере Макс под постом Феличита. Доставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел Феличита. В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс, напомню, принимаем на номер 5533. Вначале обязательно пишите Retrofm. Скоро продолжим.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.
2: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагун Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
4: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр «АС Медикал». Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
11: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
10: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
12: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
13: 29 33 66.
14: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Это мюзика для вас, Рики Повери, на разогреве ваших приветов, соответствующем программе «Телечита» «Классным настроением». Добрый день, Ретро FM. Привет, Тимур Соколов. Привет. У меня сегодня день рождения, мне уже исполняется 25 лет. Мы будем отмечать мой праздник с моей любимой мамой Настей, с бабушкой Галей и с тетей Аней на даче. Данил Жомов написал из города Петрозаводска. Данил, поздравляю, 25. Прекрасный возраст. Хорошо вам отпраздновать. Любимая радио Ретро FM, передайте, пожалуйста, привет в Республику Бурятия, в Джидинский район, моей подруге Валентине Котовой. Она ждет моего привета по радио с нетерпением. Всем слушателям хороших выходных от Замиры. Кто ждет, тот обязательно дождется, как говорится. Хочу поздравить с выходными близких друзей Елену, Александра, Василия. Пожелать всего самого лучшего. Всем слушателям огромный привет из города Азова. К сожалению, без подписи. Не забывайте подписываться. Передаю привет своему любимому мужу Ильшату из Джалиля. Хоть мы сейчас в ссоре, хочу ему сказать, что когда мы вместе, нам все нипочем. Люблю, давай мириться. Твоя Матурымка и Марсель. Матурымка, это, если я не ошибаюсь, в переводе с татарского «красавица». Сегодня день свадьбы у наших милых, неповторимых, чудесных, любимых Роберта и Дашули. Поздравляем сердечно. Любви, счастья, всего самого светлого, нежного, нужного, сладкого, вкусного и прекрасного. С любовью из Ульяновска. Нас много, гуляем!

0: дома.
1: Наш спасительный круг. Программа «Фильчита». Ваши привет и поздравления прямо сейчас. Вероника передает привет любимому мужу Алексею. Далее приветствуем наше любимое радио «Ретро-ФМ». Едем к сыночку Кирюше. Желаем ему выздоровления. Все будет хорошо. Мы тебя очень любим. Твоей мамы и дядя Вова из Саратова. Привет, любимое радио «Ретро-ФМ». Передайте моему мужу Дмитрию Байкову привет. Люблю, ценю его. Желаю, чтобы все его желания исполнились. Радио «Ретро-ФМ». Процветание отличной музыки, как всегда. Жена Маргарита подписалась. Жена Маргарита, спасибо вам за эти приятные пожелания. Вернемся к вашим приветам совсем скоро, друзья, в мессенджере «Макс». Оставляйте свои послания. Я Тимур Соколов. Скоро все озвучу.
2: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
6: Московское шоссе 3К.
7: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка из Кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Me, всю себя подарила нам Сабрина. Ну, а я прямо сейчас подарю вам все то, что вы мне прислали в программу Фильчита на Ретро FM. К вашим сообщениям, друзья, добрый вечер. Едем с дачи, хорошо провели время с семьей. Передайте привет моим любимым мужу Дмитрию и дочери Варюшке. Подписалась Марина. Марина, сделана, приветы отправлены и, надеюсь, получены. Далее. Ретро-ФМ. Хотим всей родной командой поздравить Галкина Александра Евгеньевича с днем рождения, нашего любимого зятя, брата, мужа, друга и просто очень хорошего человека. Сидим, отмечаем на весь рыбачий. Желаем здоровья, мужества, уверенности, самодостаточности, решительности, упорства, непоколебимости, терпения, уважения и достижения любой поставленной цели. С наилучшими пожеланиями к тебе только все твои любимые люди. Олеся прислала это прекрасное сообщение. Доброго, прекрасного дня, любимое радио Ретро-ФМ. Это уже следующее послание. Всей команде, ведущим и слушателям радио Ретро-ФМ, отличного настроения, прекрасной погоды, мирного неба. Спасибо. Все взаимно. Передаю огромный привет моему любимому мужу Зыкову Юрию. Он собирает малину, я его очень люблю. И моим лучшим соседям по даче Наташе и Володе. Они тоже трудятся в саду. Совмещаем труд, отдых и слушаем Ретро-ФМ. Заранее благодарю Ирину из Краснодара. Ну, чтобы хорошо вам там работалось в саду, всем смоки для вас поставлю. Идеальная песня под сбор малины.

0: сегодня весь Париж будет неистово болеть за свою сборную, которая сыграет на чемпионате мира с Англией за 3-е место. Лично я болею за Францию и передаю привет всем фанатам этой шикарной игры под названием футбол. Ну, а сейчас для фанатов Фили Читы. Сообщение Дмитрий из станицы Брюховецкой передает привет брату Денису. Желает хорошего дня и отличных выходных. Далее хочу поздравить свою подругу Анечку с всемирным днем икры. Это ее любимый праздник. Ура! К сожалению, без подписи. Анечка, поздравляю. Отпразднуйте как следует. Передаю привет моему мужу Андрею, деткам Владу, Вике и Милене. Спасибо, что вы у меня есть. Тоже, к сожалению, без подписи. Не забывайте подписываться, друзья. Фили Чита продолжится через несколько минут. Никуда не уходите.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
0: АО «Альфа-банк» 6+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
0: 12+.

0: I'm a Scatman.
1: Так быстро говорить, как это делает Скэтмен Джон, я не буду. У меня немного другая миссия с чувством, толком и расстановкой, ну и с выражением. Читать ваши сообщения, что я незамедлительно и делаю. Правда, немного ускорюсь, потому что времени у нас не так много. Печатаю первый раз, очень нравится Филичита. Если можно, передайте привет моему лучшему единственному другу Евгению, жене Ольги, подруге Лере. Всем привет, хорошего настроения из Нижнего Новгорода. Написал Алексей. Алексей, конечно, можно, и только что мы с вами это удачно сделали. Далее, здравствуйте, Ретро ФМ. Передаю привет любимой жене Елене. Скоро доделаю ферму и зайду. Александр, давайте, Александр, доделывайте и заходите. Передаю привет своим сыночкам Ванюше и Петруше. Собрали всех колорадских жуков. Молодцы, написал Елена. Большой привет любимому мужу Тарасу. Едем забирать его машину техобслуживания. Самый лучший мой муж. Передайте ему слова любви, жена Татьяна. Передали. Ну и, собственно, этими словами любви. И завершаем Филичиту, друзья. Я Тимур Соколов. Жду вас в новом часе.

0: кричать «Ура!», причем троекратное уже можно, хотя бы потому, что наступили выходные, которые мы все любим и ждем с нетерпением, ну и проводим их, как всегда, под лучшую музыку, проверенную временем. Бонни, только что, в качестве подтверждения моих слов, далее Аид Видич, Вестинка, еще Евгений Озин появится, про девушку, которая плачет в автомате, споет. Тимур Соколов, микрофона до 19, буду говорить вам «Привет!».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Во Владикавказе облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка из кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Если вы не считаете себя героем этой песни, то вы просто обязаны знать, что у нас появилось новое приложение Retro FM Radio Hub. Быстрое, удобное, без всяких там лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярное шоу, множество интернет-потоков. И самое главное, друзья, что все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте нас всегда и везде. Пэтти Райан и группа Texas далее. Всем классной субботы.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos. Костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ Галерея. Второй этаж. Пусть школа будет модной.
5: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб «Сайбер Икс».
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: «Сайбер Икс» на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
8: Свадьба или новоселье?
7: В «Хоумберри» все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
7: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: некоторым версиям, название этой песни происходит от ктюркского словосочетания «зур» «баган», что в переводе означает «большой столб» или «мачта», что идеально вписывается в образ портового города, которым нам своим фирменным фальцетом спел Владимир Пресняков. Про голос следующего исполнителя многие говорят, что в песне «I feel good» он спел, будто сыграл на барабанах. Браун использовал выкрики, стоны, слипы и короткие фразы. Все это Джеймс Браун использовал для расстановки жестких ритмических акцентов. Что из этого вышло, вспомним через пару минут.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторус».
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО,

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: круглосуточно.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
5: Тополиный пух, жара.
4: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: 16 часов уже в Москве. Далее на Ретро FM Майкл Джексон, Александр Иванов. Ну а прямо сейчас Рики и Повери.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Почти 60 тысяч исследований с помощью искусственного интеллекта провели с начала года в медучреждениях Северной Осетии. Об этом сообщает глава республики Сергей Миняйло. Цифровой помощник помогает врачам анализировать КТ, маммограммы и рентгеновские снимки. Современные технологии экономят время и снижают риск ошибок в постановке диагноза. Лечение назначает врач. По словам Миняйло, также планируется внедрение ИИ для расшифровки ЭКГ. Это поможет специалистам оперативнее выявлять нарушения сердечного ритма. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Проект закона о государственных языках Северной Осетии направлен на общественную экспертизу. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте парламента региона. Предложения могут вносить совершеннолетние граждане, а также социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и действующие в республике. Предложение необходимо представить в письменной форме до 15 сентября по адресу Площадь Свободы, 1, или на электронную почту комитетнацпол@mail.ru. Почти 5 миллионов рублей направят на ремонт энергообъектов в Дегорском районе. Как сообщает пресс-служба филиала Россети Северный Кавказ Севкавказэнерго, это позволит повысить надежность электроснабжения 6 населенных пунктов, где проживает порядка 18 тысяч человек. До конца года планируется отремонтировать 13 трансформаторных подстанций и 3,5 километра линий электропередачи. Также будут расчищены охранные зоны ЛЭП от деревьев и кустарников. В Северной Осетии почти 8 тысяч семей с двумя и более детьми получили ежегодную выплату. Новой мерой поддержки может воспользоваться каждый из работающих родителей, чей доход не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Подать заявление можно до 1 октября на портале Госуслуг. Сегодня в мире отмечается День счастливого человека. В этот день можно ощутить особенную легкость и радость, насладиться моментом и просто быть жизнерадостным. Неофициальный праздник призван напомнить о том, что счастье не зависит от внешних обстоятельств, а находится внутри каждого из нас. Способность видеть прекрасное вокруг себя, радоваться мелочам и ценить каждый день как особенный дар. Вот оно, истинное счастье. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 78 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты 89 рублей 90 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

года. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Тина Тернер с хитом The Best только что в ваших колонках. В свою очередь хочу напомнить вам, что только лучшие приходят на Ретро-ФМ в программу «Дорогие гости». И в это воскресенье нас ждет встреча с очаровательной Натальей Гулькиной. Солистка культовых поп-групп «Мираж» и «Звезды» будет отвечать на ваши вопросы. А это значит, друзья, что у вас будет шанс выиграть деньги. Как это происходит, читайте на сайте retrofm.ru. Там же и оставляйте свои вопросы. Ну а сам эфир слушайте завтра в 13 часов по Москве.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в «Алания Синема».
7: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук
7: и великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
7: «Алания Молл».
5: Московское шоссе 3К.
8: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб «Сайбер Икс».
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: «Сайбер Икс» на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
10: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
11: празднично.
10: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
12: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
13: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Круиз Ретро FM Дайджест.
2: Всем привет!
3: Это ваша первая смена прямо из Сочи. Саша Светлов.
2: Рита Субботина. И наш круиз Ретро FM начинается. Мы уже встретились с нашими победителями.
3: Ох, ребята, чувствуем, это будут очень жаркие 10 дней. Все уже готовы к вечеринкам. Настроение просто на максимуме. Ну и скоро мы поднимемся на борт Астория Гранде.
2: А что будет там, расскажем уже вечером. Следите за нашим дайджестом.
3: До встречи!
1: Круиз Ретро FM.

0: Say you, say me, поет Лайнел Ричи. Скажи ты, скажи мне. И вот что я вам скажу. А вернее, расскажу. Новость тут только что прилетела. Глагол «махаю» стал литературной нормой. В словарях его закрепили как равноправный вариант слову «машу». Ну, что я могу сказать, друзья? Такими темпами у нас и ихний, скоро признают законным местоимением, а кофе окончательно, бесповоротно станет «оно» со всеми вытекающими последствиями. Да, чем дальше, тем страшнее. Похоже, составители словарей просто устали исправлять ошибки неграмотных людей и решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Как говорится, если не можешь победить безграмотность, возглавь ее.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
4: Сантехника «Ёж».
6: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская, 2А. Телефон 29-33-66.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
9: Свадьба или новоселье?
8: В «Хоумберри» все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
8: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: I saw the sign. I saw this. На Retro FM, надеюсь, ваши выходные проходят исключительно по знакам любви. Вы сегодня счастливы, как никогда. Ну, по крайней мере, я вам этого искренне желаю. А еще желаю как следует окунуться в лето. Оно у нас, как известно, на вес золота. Так что не теряйте время зря и наслаждайтесь каждым жарким днем. Бананарамы, Юрий Антонов составит вам компанию в этом приятном деле в ближайшее время. Ну, я, Тимур Соколов, также присоединяюсь.
1: Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: вашему вниманию легендарная история пары, которая неожиданно встретилась и полюбила друг друга, несмотря на то, что были полными противоположностями. И это в очередной раз напоминает нам, друзья, о том, что любовь может случиться с нами в самых неожиданных местах и с самыми неожиданными людьми. Так что посмотрите вокруг, может, вот оно счастье, рядом ходит. Татьяна Буланова через пару минут продолжит тему. Меня зовут Тимур Соколов. Всем классной субботы.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» Новослобаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
4: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка из Кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой 80 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
9: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: сейчас бы на белый теплоход, да в Грецию куда-нибудь рвануть. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Но вот приходится не в круизе от ретро-ФМ отдыхать, работать в прямом эфире, в субботу, в выходной, между прочим. Ладно, на самом деле я не жалуюсь, так, чуть-чуть, завидую. Исключительно белой завистью нашим слушателям, которые выиграли в эфире путевки, сейчас вместе с утренним шоу «Первая смена» и в компании классных артистов наслаждаются круизом от ретро-ФМ. Хорошего вам отдыха, друзья! Вы его заслужили. Ну и мы тоже тут не скучаем, у нас тоже все хорошо, тоже катаемся вот на белом теплоходе по волнам ретро-ФМ в компании группы «Синяя птица». Далее «Crazy Frog» здесь.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
5: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ТК «Арктика». Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: На каком бы этаже ни жила ваша любовь, подойдите к ее окну. Да, не звоните, не пишите, подойдите к ее окну и вместо серенады выкрикните ее имя и позовите гулять. Такие погоды шикарные стоят сегодня в столице, но это просто загляденье. Наконец-то лето, в середине лета. Beatles послушаем дальше, 17:50 в Москве. Меня зовут Тимур Соколов. Всем вам мой пламенный, горячий летний привет.
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
4: Ретро-ФМ 70-е.
3: Ретро-ФМ 80-е.
4: Ретро-ФМ 90-е.
3: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

0: Только что итальянец Массимо Растрелли, он же мистер Живаго, признался в любви нашей стране в своем легендарном треке «Little Russia». Да, вот были времена. Mike and the Mechanics продолжит эфир от RFM Over My Shoulder. Послушаем уже скоро. Тимур Соколов с вами. Мое почтение.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
4: Ретро-ФМ.
6: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Реклама.
7: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
6: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
8: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
10: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
12: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
13: Как отлично провести выходные?
14: Конечно, в «Алания Синема».
13: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
14: Уютные кинозалы, невероятный звук
13: и великолепная картинка.
14: Ежедневно с 10 утра.
13: «Алания Молл».
14: Московское шоссе, 3К.
15: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
16: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
15: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
17: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29 33 66.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Hot Girls и Good Boys, да, позволю себе его так немного видоизменить, название этого хита от группы Bad Boys Blue. Hot Girls и Good Boys, хорошие мальчишки, горячие девчонки, победители игры уже сегодня отправятся в невероятное путешествие в Грецию, проведут отпуск мечты на круизном лайнере Астория Гранде в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов группы «Лицей», «Плазма», «Вирусы» Александра Айвазова. Как это будет, мы будем рассказывать в эфире и в социальных сетях RetroFM. Так что подписывайтесь на нас и следите за нашими летними новостями. Продолжит тему группа «Самоцветы» через пару минут.
1: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка из Кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
5: Сантехника Ёж.
7: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
8: празднично.
7: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
9: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб «Сайбер Икс».
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: «Сайбер Икс» на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
13: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Set the World on Fire. И Type, как всегда, зажигает. Ну и я пойду тоже позажигаю где-нибудь на улице, позагораю. В Москве, наконец, лето. Дождались его в середине лета. Так что прощаюсь с вами, друзья. Далее зажигать в эфире Retro FM будет Илья Глебов. Я, Тимур Соколов. Говорю пока.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, а

0: 19.20 в Москве. Это Донна Саммер, которая, ну, как всегда, чувствует любовь. Как говорится, если вы еще не чувствуете любовь, то позовите родных и близких и сразу почувствуете. Привет всем, кто собрался, так сказать, очень тесными компаниями по какому-нибудь очень особенному поводу, чтобы почувствовать это самое единение и эту самую любовь. Недаром говорят, что день рождения у одного, а праздник у всех. Под музыку Ретро ФМ продолжаем. Через пару минут Сандра, Крис Ри, Андрей Губин.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34». 34.
12: Счастье есть.
11: Джанаева 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение Яндекс.Еда.
1: Телефон рекламной службы Ретро ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Лев Валерьянович вернул, так сказать, в детство, немножечко убаюкал, а я хочу вас сейчас немножечко настроить на завтрашний день. Каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Там звездам шоу-бизнеса, телевидения, кино, спорта приходится отвечать на самые неожиданные вопросы, которые придумываете и присылаете вы, дорогие слушатели. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. Так что скорее все бросайте и оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в это воскресенье, то есть завтра, в шоу «Дорогие гости» придет певица, солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Наталья Гулькина. Скучно точно не будет. Не пропустите. Retrofm в 13.00. «Дорогие гости».
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: В одной песне из ОШ и ЛМ, в смысле «Здоровый образ жизни», «Любовь морковь», это Александр Барыкин и его букет. Между строк заметим, что в принципе можно букет цветов заменить тазиком с черешней. Мне кажется, действенно. 19.50 в Москве. Это Red FM. Через пару минут будет Никер Шоу, Демис Русус. Меня зовут Илья Глебов. Привет!
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: из сновидений выныривать периодически в реальность, потому что, мне кажется, в реальности как так реальнее. 20:18 в столице. Реально прекрасная музыка на Ретро-ФМ. Через пару минут Владимир Высоцкий, Дженнифер Лопес, а еще совсем скоро к нам подключатся ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина. Эти неунывающие жаворонки-путешественники расскажут, как стартовал круиз Ретро-ФМ, как проходит это путешествие мечты прямо сейчас.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

лесу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живет

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Круиз Ретро FM Дайджест.
2: Идущие в круиз приветствуют вас.
3: Это Саша Светлов и Рита Субботина. И мы уже на борту нашего любименького, гостеприимного, роскошного лайнера «Астория Гранде».
2: Да, через полчаса мы отправляемся в наше морское путешествие. Конечно, под вальс цветов Чайковского. Это давняя традиция «Астории».
3: Ну а потом у нас вечер знакомства с победителями круиза. Ну и, конечно, вечеринка «Ретро-ФМ» на верхней палубе.
2: Да, отрываться начинаем уже с самого старта. Будьте на связи.
3: Пока-пока.
1: Круиз Ретро FM. Да.

0: Милочка, луна смотрит на тебя. Позволь украсть сердце твое. Это Баккара и намек на то, что, ну, дело к вечеру. Луна, конечно, еще не смотрит, но самое время начать какие-то такие совершенно романтические мероприятия под музыку Red FM. Через пару минут Саш, То-То и группа Комбинация. 20:35 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здрасте.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Клуб «Сайбер X» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сайбер X». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. «Сайбер X» на Барбашова, 72. Круглосуточно.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без выгод, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: 9:50 в Москве, это суббота, 18 июля, и должен вам напомнить, что каждый день с 9 до полуночи у нас для вас лучшая танцевальная музыка в супермиксе. Это все называется вечеринка Ретро-ФМ, и мы в 9:00 начнем, так что готовьтесь. Меня зовут Илья Глебов, двигаемся.
1: Реклама.

0: круглосуточно. 6+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им по понедельнике взять и отменить. Им по понедельнике взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари.

0: Приключения в сторону романтики нам предлагают СОПС. Мы всегда только за это. Но у нас некоторая поправка. Мы приключаемся в сторону романтики исключительно под любимую танцевальную музыку. Это субботняя вечеринка Red FM. Лучшая танцевальная музыка для вас в супермиксе. До полуночи 21:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Путешествуем.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Клуб «Сабер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. CyberX. X на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

из-за тебя. Задумчивая, танцевальная, обиженная, наша. Это Нина, и, собственно говоря, ничего тут против не скажешь. Ну, обидел человек ее. И она по этому поводу грустит. 21.35 в столице, мы грустить не будем, мы будем танцевать, потому что у нас лучшая танцевальная музыка здесь, на вечеринке Ретро-ФМ, на субботний.

И что-то такое приготовить всегда приветствуется. Ну, если у человека инициатива, нужно человека как-то поддержать. 21.50 в Москве. Это субботняя вечеринка Ретро-ФМ. Это не просто ко-ко-ко. Это лучшая танцевальная музыка для вас здесь до полуночи.

детстве, я помню, у меня был маленький транзисторный приемник. И прям было удобно. Музыка почти что в кармане у тебя. Сейчас еще удобнее, понятное дело. Просто нужно скачать новое приложение Retro FM. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество разнообразных интернет-потоков. Все это совершенно бесплатно и совершенно без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Найдите, пожалуйста, в магазинах приложений, скачайте и запустите. Слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

Тут главное что? Главное орбиту не перепутать. У нас совершенно танцевальная орбита, поэтому не промахнешься, дорогой товарищ. 22:35 в столице. Субботняя вечеринка Ретро ФМ. Лучшие танцхиты здесь для вас в супермиксе. Аж до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся практически в невесомость.

назвать название этой песни. В эфире я сейчас не смогу, ну мало ли что. Но иносказательно можем догадаться, что Софи Элис Бекстер прям в восторге. Или прям даже в обмороке от работы диджея. Ну и что, приятно. 22.50 в Москве. Это субботняя вечеринка Ретро FM. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас до полуночи.

Ансамбль «Секрет» напоминает, что если вдруг кто не дома, то вот еще не на танцах. Поэтому поторопитесь домой, чтобы принять участие в наших танцевальных экзерсисах. 23.20 в столице. Субботняя вечеринка Red FM. Лучшая танцмузыка здесь для вас. До полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

0: Группа Joy, их совершенно точно сосредоточилась на каких-то не тех цветах. Черное — это черное, серое — это серое. Нам что-нибудь по цветасти хотелось бы. Летнее — это летнее, субботнее — это субботнее, танцевальное — это танцевальное. Вечеринка Ретро FM продолжается. 23:35 в Москве.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: сегодня у кого-то этот самый брачный кортеж мчал в светлое будущее. Вас тогда и вас исключительно точно поздравляю с этим событием. 23.50 в столице. Лучшая танцевальная музыка на субботней, совершенно жаркой июльской вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

0: Когда-то и мы были Young Men, были значительно моложе. Лето было чем-то масштабным в выходном плане. Но все, как говорится, познается в сравнении. Если вообще работать без выходных, затем хоть сколько-то отдыха будет чем-то волшебным. Хоть сколько-то отдыха нам в перспективе в большинстве обещает это воскресенье. А Village People, деревенские, не только. Могут его, конечно, проводить на грядках, отдыхать трудясь, но это их выбор. Наш музыкальный выбор на ближайшее будущее этого часа на Retro FM полна Глена Медейрес и Валерия Сюткина. Скоро их услышим. Меня же зовут Дмитрий Майоров. От меня же всем ши привет. Столица 20 минут первого.
1: Retro FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Любители поправлять народ, на вашей улице очередной не праздник. Лингвисты давеча недавно приравняли слово «махаю» к слову «машу». Ранее форма «махаю» считалась разговорной, но последние исследования словарей закрепили ее как полноправную литературную норму. Такие нынче нормы, такие в целом дела. В столице 0:34 на Ретро-ФМ. Впереди на подходе Starship и Shakira. Никого не пропустите.

есть какой-то план, и мы или не мы его придерживаемся. Например, грядущий на смену Валерию Леонтьеву на ретро-ФМ Элтон Джон прервал свой выход на пенсию, объявил о двух эксклюзивных финальных концертах в Мексике в начале октября. Кроме того, он станет главным хедлайнером фестиваля Rock in Rio в сентябре этого года. Ну и помимо Элтона, до финала этого часа на ретро-ФМ еще услышим Апексима. В столице 0 часов 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Roxette, а на дорогах не исключены и так себе водители. Вы смотрел новость, что владельцы BMW признаны худшими водителями. Исследователи проанализировали страховку, статистику, количество штрафов, все посчитали и пришли к такому выводу. Также в тройку антилидеров и худших водителей попали водители Рамов и Теслы. В столице тем временем час 19. На RetroFM к нам приближаются Сиси Кейч и Скэтман Джон.

иначе или нет, но точно в 87-м году Сиси Кейдж представила новый альбом с этой заглавной историей. Для фотосессии на обложке пластинки певица кардинально сменила имидж. Специально ради этого она летала в Париж, в знаменитый салон Клеопатра, чтобы сделать короткую стрижку, которая мгновенно стала эталоном для многих ее поклонниц. Было дело, помним. Но в истории этого часа на Retro FM скоро впишется Юрий Антонов. В столице час 34 минуты.

Light может и Beautiful, но кризис среднего возраста никто не отменял. Согласно новостям, он раньше времени стал появляться на пороге у российских мужчин. Если раньше период переосмысления жизни начинался в 40-45 лет, то сейчас в 28-30. Во всем, как говорят специалисты, виноват культ успеха. Соцсети, которые красивой картинкой формируют завышенное ожидание. Такие новости и данные. В столице 1:48. До финала этого часа на Red FM точно еще успеем музыкально пересечься с командой «Синяя птица».

0: All right. Все весьма и весьма в порядке, но явно неплохо. У сборной Англии она стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу, вырвав победу у сборной Франции в сумасшедшем матче со счетом 6-4. Как говорится, держу в курсе. Столица 2 часа 19 минут. Несколько минут наших ожиданий. Услышим Мадонну и «Руки вверх» здесь, на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-3095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

Не на ночь глядя, призыв к действию, но все же сегодня, 19 июля, в России отмечается вкусный праздник — День пирожков с малиновым вареньем. Как его правильно отмечать? Ну, уверен, разберетесь без каких-либо инструкций. Главная цель этой гастрономической даты, конечно же, принести радость, создать хорошее настроение и побаловать себя вкусненьким. На завтрак или когда день наступит, как еще они не наступили в столице, можно приступать отмечать. В Москве 2:36. Это ретро-ФМ, это Blue System на ближайшее.

когда-то было давно, но все еще правда. Поэт Карен Кавалериан в далеком 88-м написал текст этой истории на кухне у Кельми. Можно сказать, их чаепитие принесло такие музыкальные плоды. Правда, Крис отнесся к песне скептически, заявив, что хитом она не станет. Однако вскоре она зазвучала по всему Советскому Союзу, победила на фестивале песни года в 89-м. Было дело в столице же между делом 2 часа 49 минут. В финале этого часа на Retro FM точно услышим Майкла Джексона и Джо Дассена. Они впереди.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.